Тільки нова музика. Там шок. Там шок.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом. Делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь, зимними звездами смотрит.

что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верности трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью.

News.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, оно мчится. Ох бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется? А душа как шахит возьмет и нахнется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат «Вира!»

0: высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай, время пленится.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок, радио шок.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок.
1: Карандаш искрю.

на 101-м этаже. Я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

Я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать о чудесной красоте.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». «Радио Шок».

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: deeper knowing of my soul.
1: Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
2: Лови рок. Слушай шок.

Шок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

0: на Радіо Шок. Регіна Притула. Оригінальний мир. В прямом эфире Радіо Шок. Радіо
1: Шок. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, время 19 часов, а это значит, что в эфире ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула и программа «Оригинальный мир», где мы говорим о людях и проектах, которые меняют мир вокруг нас к лучшему. Сегодня у нас прекрасная питерская погода, мы экономим огромное количество времени, нам не надо ходить на озеро, можно купаться прямо у себя во дворе. Вот. А в гостях у меня Александр Гуков, специалист по искусственному интеллекту. Говорить мы будем о том, как же наш мир меняется сегодня. Александр, добрый вечер.
2: Да, всех приветствую.
1: Купались ли вы сегодня?
2: Да, сверху, снизу, сбоку, отовсюду.
1: А вообще открывали купальный сезон в этом году?
2: Нет, еще пока не удалось этого сделать, но тем не менее ожидаю, что вот в июле точно получится.
1: В июле 100% получится. Вот, говорить мы сегодня с вами будем на очень интересную, очень важную, мне кажется, касающуюся каждого из нас тему, это тема искусственного интеллекта. И прежде чем мы начнем, хотелось бы представить вас нашим радиослушателям. Я напоминаю, что на сайте radioshop.ru в разделе «Общение» вы можете задать любые вопросы нашему гостю по теме эфира, они обязательно будут озвучены, мы сегодня про это будем говорить. Александр, у вас огромное количество регалий, которые вы мне прислали, когда мы готовили анонс программы, но всегда в начале наших передач я даю гостям право в течение там, 30 секунд в формате презентации в лифте рассказать о себе, как вы себя презентуете, когда вы знакомитесь с незнакомыми людьми.
2: Да я на самом деле себя никак не презентую в этом случае. Я в первую очередь спрашиваю людей, чем они занимаются, и тут же предлагаем и таком эффекте быстрого брейншторминга предлагаем идеи, которые они могут развить. И из этого почему-то получился формат, когда именно я ничего не предлагаю, я только спрашиваю и всегда помогаю людям. И мне понравилось это, потому что из этого создается очень много проектов, очень много полезных проектов. Поэтому я такой человек и проход. Вот я все, что необходимо, могу сделать, и мне это всегда доставляет удовольствие.
1: И тем не менее, у нас радиослушатели пока не могут ответить вам на вопрос, чем они занимаются. Я надеюсь, что у нас будут комментарии, и мы их будем озвучивать. А пока все-таки, как бы вы себя презентовали? У вас огромный опыт работы не только с искусственным интеллектом, но и с разными другими IT-процессами, которые происходят. Чем вы конкретно занимаетесь сегодня, что является вашим основным видом деятельности?
2: Ну, основной мой вид деятельности, конечно, на сегодняшний день, это именно искусственный интеллект, то есть разработки в среде искусственного интеллекта, это создание отдельных таких ИИ-систем, которые помогают развиваться бизнесу, которые помогают развиваться государству. Конечно, в первую очередь я инженер, поэтому все мои какие-то отдельные проекты в любом случае связаны с тем, как бы технически сделать так, чтобы люди поменьше запаривались, поменьше работали, побольше получали эффекта. Это может быть эффект в бизнесе, это может быть некоммерческий какой-то эффект. В любом случае, это должна быть полезность. И вот эту полезность вытащить, помочь человеку понять, как в его деятельности эта полезность определяется, как ее улучшить. Вот это моя задача. Кто-то меня в этом плане упаковывает как медиа-менеджера, кто-то в этом плане говорит, что я эксперт по искусственному интеллекту. На самом деле, я просто человек, увлекающийся чужими идеями. Мне нравится чужие идеи улучшать, если человек, конечно же, этого попросит.
1: Хорошо, а нам, в принципе, нужно вот это улучшение? Ну, то есть мы же как-то жили, мы же дожили как-то до вот этого вот момента, когда появился искусственный интеллект. И у нас были самолеты, у нас было телевидение, у нас было, я не знаю, интернет, в конце концов, да? У нас есть одежда, есть трамваи, есть метро, есть египетские пирамиды, вот, есть Александринский столб, который стоит под собственной тяжестью. Мы же как-то дожили до всего этого.
2: Ну, давай подойдем к такому вопросу. Если смотреть, почему нам это надо, и мы же до этого дожили, в 96-м году вот так вот массово появился Рунет, да, то есть появился российский сегмент интернета. И вряд ли мы сейчас найдем человека, который скажет, да мне этот ваш интернет не нужен, да, то есть я не буду им пользоваться, я не буду ни в коем образом с ним взаимодействовать. Так и искусственный интеллект, нейросети, любые цифровые современные технологии, они входят в нашу жизнь. Есть те люди, кто туда заскакивает сразу же, есть те, кто постепенно втягивается. Безусловно, будет огромный пласт людей, который никогда в жизни не будет пробовать и уж тем более внедрять для своего дело, для своей личной жизни какие-то цифровые штуки.
1: Хорошо, давай тогда, раз ты вспомнил про 96-й год, когда появился Рунет, минутка истории. Когда появился Рунет, была ли ситуация, что из-за появления Рунета люди оставались без работы?
2: Нет, такой ситуации, конечно же, не было.
1: А здесь у нас появился нечто, что оставляет людей без хлеба.
2: Давай будем так подходить. Это больше рекламные уловки тех, кто хочет продать некие там курсы, некие системы, опять же, сделанные так вот быстрым способом. Это люди, которые рассказывают о том, что искусственный интеллект — это действительно некая машина, которая настолько умная и которая настолько все прям понимает, и здесь не нужен человек, что... Внедряйте это и используйте. Но по факту, на моем опыте, на опыте тех людей, кто ко мне обращается, таких положительных примеров очень мало. А берем статистику. У нас сегодня по статистике порядка 96% бизнеса вообще никаким образом не окупают вложения искусственного интеллекта. То есть о чем это говорит? Это даже нам сегодня, людям, очень выгодно. Ты представь ситуацию о том, что твой работодатель меняет тебя на искусственный интеллект. Буквально через 2-3 месяца он понимает, что это вообще никоим образом не окупается. И сейчас же есть даже такая тенденция, когда стали людей возвращать в компании на их предыдущие места работы. Это в том числе связано с развитием и псевдоразвитием таких технологий.
1: Нет, ну подожди, ты смотришь на ситуацию сверху, как бы, да, с точки зрения бизнеса, руководителей бизнеса, с которыми ты работаешь. А я смотрю на ситуацию снизу. Ну, то есть мы берем какую-то базовую историю, да, базовых, я не знаю, самозанятых, которые там 10 лет назад назывались фрилансерами, да. Сегодня они юридически узаконенный сегмент, называют самозанятые, платят налоги там и так далее, да. Вот смотри, я раньше использовала через фриланс. Заказывала там, например, услуги транскрибации. У меня огромное количество было моих лекций в записи, да, я отдавала эти лекции в транскрибацию, получала текст, а с текста потом делала статьи. Сегодня мне не нужна услуга транскрибатора, потому что я загоняю это в искусственный интеллект и получаю нормальную транскрибацию не через неделю, а через там 15 минут, да, вот. И получается, что люди, которые зарабатывали на этом деньги, остались без работы. Идем дальше. Я периодически там для каких-то своих мероприятий делала афиши, листовки, плакаты и так далее. Я вообще ни разу не дизайнер, вот, и у меня не самый, скажем так, дизайнерски развитый вкус, вот, и мне важно, чтобы было там, ну, важные факты и все. Мне не нужен супер рисунок, там еще что-то. Раньше я платила деньги, люди рисовали мне картинки, которые я использовала для своих там каких-то рекламных мероприятий. Сегодня я загоняю это в искусственный интеллект, и через 30 секунд я получаю картинку, не всегда с первого раза нормальную, но окей, в течение получаса я получаю то, что мне надо. Вот. И опять же мы говорим про то, что люди остались без куска хлеба.
2: Ну почему же? Это же вопрос адаптации, развития своих профессиональных навыков. Хороший цифровой художник, который как артист, как именно художник, он креативы делает в разы лучше любого искусственного интеллекта. Он использует инструменты искусственного интеллекта.
1: Ты
2: он
1: про другое. Ты опять говоришь про пласт более, как тебе сказать, более высокий. А я тебе говорю про нижний уровень людей. Про, ну вот, мне не нужны супер вырисовки. Вот мы делали мероприятие в апреле. Мы делали районный форум про профориентации. И там нам нужна была, знаешь, заставка на огромный экран сзади за сценой. Вот, мне не нужна была там прорисовка. Вот, мы в искусственном интеллекте нарисовали эту картинку за 10 минут. То, что раньше бы в большом разрешении для огромного экрана мы потратили бы, не знаю, сколько, 5 тысяч, 10 тысяч мы бы заплатили, чтобы нам сделали эту картинку в нормальном разрешении. Вот, я делала там друзьям футболки в подарок на день рождения. Опять же, через Ишку я засовывала. Раньше я платила деньги за эти картинки. Я говорю про то, что вот этот нижний пласт людей, таких как, которые не корпорации, а те, которые просто частные заказчики, перестали вкладывать деньги. Соответственно, рынок перестал эти деньги получать.
2: Нет, рынок исключительно изменился. Он не уменьшился по количеству исполнителей. Исполнители выросли, потому что исполнители понимают, что у них теперь есть конкуренты не только такие же люди, которые делают то же самое, но и некая машина. Но давай вернемся назад. Были, когда... пленочные фотоаппараты. Я помню, у меня даже отец занимался тем, что буквально вот на пленке убирал отдельные элементы, ретушировал фото. Потом появился Photoshop. Но ведь Photoshop не уничтожил целое количество, большое количество людей, да, которые занимались вот таким на пленке. А Photoshop дал им возможность цифровой адаптации. Они адаптировались, пошли дальше. То же самое с искусственным интеллектом. Если человек занимался быстрым созданием афиш, он никуда не исчезнет с рынка, самозанятый не исчезнет с рынка, он просто делать будет больше, афиши будут производиться быстрее, И я тебя уверяю, заказчиков осталось только же на его труд. Еще раз говорю, что объем людей, которые используют сегодня любые инструменты искусственного интеллекта для генерации картинок, их настолько маленькое количество, и это очень долго будет внедряться. Я всегда говорю на таких вот тет-а-тет общении, на больших там публичных выступлениях о том, что поймите, у нас до сих пор есть люди, которые никогда в жизни не открыли Excel и никогда его не откроют. Для них электронные таблицы — это что-то вот...
1: Но это ты говоришь про тех, кто живет, я не знаю, на селе, бабушек, тем, кому...
2: Нет, нет, это и городские жители. Есть люди, которые просто понимают, что им это не надо. Абсолютно.
1: Водители трамвая, например.
2: Там. Допустим. Водитель трамвая насколько сильно пострадает? Когда появились трамваи, так скажем, с искусственным интеллектом у нас даже в Питере, о том, что эти трамваи в целом могут ездить самостоятельно, в них не нужен водитель, водитель в них и не нужен, но оператор в них остался. То есть человек переквалифицировался из физически водителя трамвая в того, кто наблюдает за определенным, так называемым, панелью состояния этого трамвая и смотрит, как это работает. В любом случае, есть такое понятие верификации, да, то есть мы не можем оставлять какие-то автоматические действия без человека. И человек адаптировался, и это очень хорошо выглядит, сегодня видно. То есть с этим проблем никаких нет.
1: Все равно с тобой не согласна.
2: Ну, всегда должны быть два полярных мнения, естественно.
1: Да-да-да. Хорошо, смотри, тогда такой вопрос. То есть ты сейчас говоришь про то, что профессии, которые полностью заменены искусственным интеллектом, нету.
2: Я не видел, я так скажу. Я видел огромное количество каких-то рекламных проспектов, вот так называемых кейсов, когда компании рассказывают о том, как они сэкономили кому-то что-то. Я в глаза этого не видел. То, что я реализовывал как технический специалист, это такие узкие нишевые задачи, которые, ну, действительно, например, появилась тематика, которая и раньше-то была сделана с помощью компьютеров, но сейчас она стала более такой динамичной, более адаптивной. Но она и раньше была, не делалась человеком. Я даже для интереса общался с большими корпорациями, и мне было интересно, как это у них внедрено. В большинстве случаев оказывается, что в принципе никак. То есть вопрос о том, что рассказов много, разговаривают об этом много, говорят, что вот-вот со дня на день это все прекратится, со дня на день люди начнут терять работу, но люди ее не теряют. И более того, это больше действительно информационный шум. Использовать это, да, то есть пытаться понять, да, но бояться и уж тем более думать о том, что действительно кто-то пострадает на рынке фриланса, 100% нет. У меня очень много друзей-фрилансеров, которые фрилансят там, ну, десятки лет. И они, наоборот, говорят о том, что, ну, это, наверное, даже не очень хорошо, но они говорят о том, что, ну, у меня работа стала объективно еще проще. Я ценник не снижал, а где-то я даже цену за свою работу поднял, а делаю я это все в разы быстрее, чем раньше. То есть мне уже не надо заниматься там ни отдельными цифровыми инструментами, то есть я это все отдал на нейросети. Но при этом человек тоже не говорит о том, что он вообще ничего не делает, нейросети делают все за него. Конечно, там остается вопрос переговоров, создания ТЗ, контроля, адаптации. Никто не отменяет коррекцию. То есть корректировать то, что делает нейросеть, чаще всего людям приходится в любом случае вручную. Очень много еще есть таких артефактов, которые сложно обойти.
1: Например?
2: Ну, в большинстве нейросетей, когда мы делаем графику, мы можем увидеть очень много артефактов, связанных с неправильной прорисовкой текста, неправильной прорисовкой отдельных элементов, которые, так скажем, нейросети не удается дообъяснить. То есть нейросеть не понимает, что от нее хотят, и, соответственно, это нарисовать не может. Человеку приходится тратить на это время, он открывает графический редактор, начинает это подправлять вручную. Есть даже интересный журнал, который я очень долгое время читал, еще будучи студентом, потом, конечно, отпал. Журнал, связанный там с компьютерными играми, с новыми технологиями. И они делали, оказывается, потом об этом уже рассказал дизайнер, они делали ИИ-обложки для своего вот, глянцевого журнала. И никто даже не догадывался, что это нейросети, потому что, во-первых, он это делал на зачаточной стадии вообще развития нейросетей, и он говорил, что я огромнейший, да, у меня получался интересный формат, интересная графика, которую не увидел никто, но я делал это все равно часами, я все равно часами это дорабатывал. И до сих пор он это делает руками, и не потому, что он там какой-то олдскул или хочет показать, что вот нейросети не могут заменить. Это действительно тот человек, который занимается красивой графикой, дизайном, и он понимает, что очень много вещей его читатели, те читатели, которые будут смотреть журнал, увидят, что это некачественно сделано, поэтому он это дорабатывает ручную.
1: Хорошо, смотри, раз мы пошли в сферу фрилансеров, дизайна и так далее, то пойдем тогда сейчас в первом блоке как раз про то, что касается творчества. Вот. У нас есть несколько творческих, таких прям откровенно творческих историй, да, это дизайн, это рисунок, то есть мы говорим про то, что сначала рисунок рисовали от руки, потом появились всякие там фотошопы и же с ними. Вот, буквально вчера я общалась с одним из преподавателей нашего прекрасного ГУАПа, вот, который занимается... Сейчас это называется инженерная компьютерная графика. Вот. И он говорил о том, что в тот момент, когда они в институте внедрили снова ручное черчение, до введения курса инженерной компьютерной графики, дети хотя бы стали понимать, что они там рисуют. Вот смотри, сейчас мы говорим про то, что пошли... И тем не менее, как раз мы разговор пришел к тому, что к нему на экзамен пришли ребята, которые честно признались, что они делали... схему черчения через GPT. Вот. И вопрос, не получим ли мы по итогу поколение, которое вообще не умеет ничего делать руками?
2: 100% нет. Я тебе объясню, почему. Потому что они вот сейчас спотыкаются именно на этом. То есть они генерируют картинки GPT и приходят к этому к инженеру. Я такой же человек, инженер, и чаще всего у меня тоже был опыт обучения, то есть опыт принятия работ там по дипломной работе, ВКР, какие-то, соответственно, разного формата, соответственно, дополнительные учебные работы. И я просил исходные материалы. Исходных материалов мне не предоставляли, и студент очень сильно расстраивался. И потом он приходил с исходными материалами, то есть приходил... тем материалом, который был изначально у него, то есть отрисовка в определенных графических программах, и он понимал, что вот только в этом случае у него это получится, то есть у него получится сдать. И я точно так же говорю, вы понимаете, не я один такой умный из преподавателей, ведь любой преподаватель у вас это запросит. И вот этот вот скачок к тому, что «ой, как стало все легко», он быстро обламывается, то есть студент...
1: Ну смотри, он обламывается сегодня, потому что, может быть, GPT недостаточно умен. А пройдет еще 3-5 лет, и GPT тебе подготовит полностью весь пакет исходников для препода.
2: Ну, давай посмотрим, как вообще будет меняться в целом система образования или, в принципе, человек. Мы же видели сейчас новости о том, что в отдельных университетах отменили дипломные работы.
1: Нет, потому я еще не видела.
2: Не видела?
1: Я просто слежу за школой, поскольку я в школе работаю.
2: Ну вот, один из университетов в России отменил дипломные работы, назвав это на самом деле с высоким скачком к развитию образования. То есть отмена дипломов, потому что диплом теперь сгенерировать можно, и, естественно, нейросетевые инструменты четко понимают, как обойти антиплагиат. Соответственно, мы начинаем возвращаться к тому, что переходим с текста однописанного на... соответственно, такой формат общения, диалога между преподавателем и студентом, то есть преподаватель у студента снова спрашивает именно в виде диалога, что же студент знает. И для меня, например, это нормально, потому что я оканчивал университет именно тогда, когда были как раз таки устные экзамены. То есть я сдавал дипломную работу, но при этом я эту дипломную работу определенным образом защищал и защищал какие-то курсовые работы. И получается, что действительно в какой-то момент все перешло в формат исключительно текста. Сейчас это снова меняется, и сейчас это ломается, потому что ну нельзя. Вот как многие родители недовольны ЕГЭ, потому что они говорят, ну ЕГЭ не особо объясняет мне, как мой ребенок отучился все эти 9 лет, если мы берем там ОГЭ, и вот 11 лет. И сейчас мы приходим к тому, что снова уходит вот этот формат тестов, который проходится в легкую, уходит формат просто текстовых работ, мы возвращаемся к такому аудиовизуальному формату, то есть формату действительно диалога тет-а-тет между преподавателем и студентом. Это хорошо.
1: Слушай, ну смотри, ЕГЭ, УГЭ — это вообще отдельная тема. Мой ребенок пока до него не дорос, мы уже видим его на горизонте, но пока еще не доросли. Но честно, мне кажется, что это лучше, чем сдавали мы, потому что ребята сдают сейчас один экзамен, и потом они с этим одним экзаменом просто ходят в разные вузы. Мы сдавали в каждом вузе отдельный экзамен, это каждый раз был стресс, но это не тема сегодняшнего эфира. Смотри, я все равно считаю, что у нас сегодня как будто бы пропадает необходимость рисовать, учиться рисовать руками, да, то есть я могу... у нас было по работе, нам нужно было нарисовать проект школьного кабинета. Вот. Зачем я буду вспоминать? У меня высшее техническое образование. Красный диплом сегодня как раз нашла, пыль протерла. Вот. Я умею рисовать чертежи. Я знаю, как писать эти тупые буковки, да, я все это делала. Вот. Но зачем мне это вспоминать, если я могу зайти в ИИшку, дать ей фотографию кабинета, объяснить, какую мебель мне туда надо расставить, что мне там надо сделать. Я не супер придирчивый заказчик, и через 5 минут я получу результат. А если я не получу нужный результат, я попишу еще 15 вариантов тех заданий и получу нужный мне результат. Зачем мне учиться рисовать руками, понимаешь? И вот в этот момент у нас как будто бы пропадает вот эта вот важная история про мелкую моторику, про умение вообще что-то делать руками, и мы полностью уходим из реальной жизни вот в зазеркалье.
2: А сейчас ты сказал очень важную вещь. Я несколько раз переделывал техническое задание. Не имея навыков базовых, именно образовательных, техническое задание не напишешь. Именно поэтому очень многие люди, в принципе, не касаются темы нейросети. Они один раз туда заходят, говорят, я что-то написал, мне выдало какую-то бесполезную вещь, я перестал с этим работать. Потому что даже если нейросеть будет шибко умная, если она прям все будет понимать, получать результат абы какой легко, получать результат, который нужен тебе с одного, с двух, трех, там, пяти генераций сложно. То есть я работаю с нейросетями, которые мне помогают делать программный код, проводить его исследования, проводить аналитику, предиктивную аналитику вперед. То есть я знаю, что будет происходить вперед. Я это не получаю ни с первого, ни со второго, ни с третьего промпта. То есть я не получаю это с перегенерацией. Это каждый раз еще длительные мучения. У меня вот много студентов спрашивают, извините, а вот сколько времени надо потратить на подготовку вот этого промпта, инструкции для нейросети, чтобы получить хороший результат? Я им объясняю, что есть такая профессия, промпт-инженер. И я в один раз встретил такого человека в жизни, который не как я универсал, а прям промпт-инженер, он им работает. А он занимается тем, что его коллеги пишут ему простенькие запросы, инструкции, а он эти инструкции переписывает вот уже в инструкции для нейросети. И у него получались результаты в 1-2 клика. Я говорю, а как ты этого добиваешься? Говорит, ну я пишу инструкцию 40 минут. И тут вопрос, ну, все же говорят, что инструкцию можно сделать.
1: Нет, но подожди, здесь два момента. Во-первых, спасибо, что сказал, что я не тупая, мне приятно. Вот, я оценила комплимент. Вот, но смотри, это некое базовое образование, которое есть, да, то есть мы опять же говорим, что я не хочу обидеть ни одного водителя трамвая, но условный водитель трамвая вряд ли будет рисовать дизайн какого-нибудь помещения в этом самом, да. А если он захочет это сделать, но он там порубится какое-то количество времени, у него это получится. Вопрос не в этом. Смотри, вопрос в том, что все равно. У меня, кстати, тоже есть друг, который умеет писать промпты с первого раза. Он тоже там 40 минут пишет промпт, а потом у него получается. Вот. Мне проще 10 раз написать промпт и получить 40 вариантов картинок, чем один раз париться. Смотри, но это все равно проще, чем рисовать руками. Это все еще проще, чем придумывать словесное описание того, что я хочу получить, все еще проще, чем рисовать винтовую резьбу.
2: Да, но ручной труд ценится и будет цениться всегда, и он останется всегда. Ни один человек не захочет себе просто картинку. Никто себе не распечатает картинку и повесит ее на стену. Если я захочу сделать какое-то оформление графическое вот прям для себя, для души, я пойду к человеку, мне хочется получить частичку его души, частичку его настроения, его художества, вдохновения. Это никуда не денется. Точно так же, если я буду понимать, что мне нужна картинка просто, чтобы кому-то показать, я сделаю это в любой нейросети. Если я буду строить свой дом, я вряд ли доверюсь нейросети сделать проект моего дома, потому что я понимаю, это галлюцинации, это неправильное высчитывание, все-таки нейросеть работает по определенному принципу, даже если она нишевая, даже если она узкая, то есть на определенную тематику. И здесь вопрос в том, что мы не будем передавать нейросети какие-то критические для себя задачи. Да и не критически тоже мы не передадим. Все, где нам нужно будет качество, мы будем запрашивать у человека. Нам нужен человек, давай будем честны, нам нужен человек, к которому мы потом придем и скажем, это ты плохой.
1: И предъявим претензии.
2: Конечно.
1: У меня в твоем кресле месяца два назад сидела гостья, они занимаются, она психолог, и она занимается в судах представлением психологического портрета, как сказать, не подопытных, а ответчиков. Вот. И я ее тоже спросила, говорю, ваша работа заменит искусственный интеллект? Она говорит, нет, никогда, потому что кто-то должен быть крайний.
2: Конечно, безусловно. Более того, если уже подходить с точки зрения, вот хороший пример, с точки зрения технической, у меня точно такая же была задача, и по результатам задачи, когда надо было понять, а может ли нейросеть заменить человека, который будет определять там психологию или что-то, мне в итоге ученый сказал, что одна нейросеть это сделает так, а вторая так. Я говорю, так какая-то лучше сделает? Он говорит, нет, вот никакая лучше не сделает. То есть, опять же, получается, что ну не пойдем же мы говорить нейросети, что она плохая. Да даже если пойдем, ведь в итоге-то мы виноваты, мы же сами это пробовали сделать.
1: Но подожди, ты никогда не говорил Алисе, что она тупая?
2: Я, честно, с Алисой, в принципе, не разговариваю.
1: Почему?
2: С того. Ну, потому что я не очень понимаю, зачем она мне нужна, может быть, вот в таком формате общения.
1: У тебя нет Алисы?
2: Нет, безусловно, есть. То есть я ее использую, ну, больше как плеера все-таки, да. То есть больше как диджея, который разбирается с моими плейлистами. Вот опять же, да, мы же хорошую тему Алисы подняли. Ведь это досуговая история. То есть для того, чтобы улучшить как-то немного свою личную жизнь, пускай будет свой личный диджей, пускай будет свой личный комментатор, который прочитает новости каким-то еще интересным для меня там голосом, не более того. И вот как раз-таки этот вопрос. Мы же фрилансерами, теми же самыми, если вернемся немного назад, мы же не заменяем людей, которые делают для нас какие-то пустяковые вещи. Мы заменяем людей, которые делают для нас определенные важные для нас задачи. И чаще всего, если это важные для нас задачи, мы не будем пытаться делать это в нейросетях. Это очень важный момент.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете писать любые вопросы касательно искусственного интеллекта. Я обязательно их озвучу, и мы пойдем дальше. Группа «Декабрь».

0: Мир. В прямом эфире Радио Шок.
1: Мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Александр Гуков. И говорим мы сегодня про использование искусственного интеллекта и все, что с ним связано. Мы с тобой перед музыкальным перерывом начали говорить про Алису и про то, что, в общем, ты ее используешь как собственного диджея. Смотри, у меня дома мы с ней разговариваем. Она у нас полноценный член семьи. Вот, мы с ней ссоримся, миримся. Мы знаем, что у нее есть любовный роман с программистом Алексеем, который живет в Москва-Сити с окнами на Москву-реку. Вот. Но обычно такие интимные вещи она сообщает после полуночи. Вот. Она отличает моих детей по голосам. Угу. Вот. Это интересная история, потому что... Ну, сейчас у меня уже младший подрос, а вот когда он был совсем вот младше, она отказывалась включать ему некоторую музыку, говоря, что ты еще по возрасту не дорос. То есть получается, что она становится прям, ну, полноценным членом семьи. Вот. И несмотря на то, что она говорит, что нас не подслушивает и не записывает, все равно возникает ощущение, что она подслушивает и записывает. Что ты думаешь на эту тему?
2: Ну, безусловно. Каким образом еще она может реагировать, да, на твои слова, если ты не нажала никакой заветной кнопочки? Я тоже как... технический специалист, прекрасно понимаю, что, ну, не бывает такого, что она не слушает, но в тот момент, когда тебе она нужна, она каким-то образом это поняла и вышла на связь. Ну, конечно же, все это прослушивается, и более того, это же очень все хорошо видно по той же стартовой странице Яндекса после этого, да, то есть ты заходишь на десктопе, на компьютере, и тебе даже в Яндекс.Браузере на стартовой странице отображается очень много контекстной рекламы, которую ты не искал, но которую ты как

0: будто бы хотел. Хотел, потому что ты об этом разговаривал не раз в контексте общения с Алисой. Поэтому, на самом деле, я с Алисой в этом плане в том числе не общаюсь, потому что, ну, очень большая связь у Яндекса AI, то есть у их именно искусственного интеллекта, встроенного и в Алису, и в Яндекс.GPT, очень большая связка с контекстной рекламой и рекламной сетью Яндекса. Отсюда и проблематика от того, что мне будет очень много нерелевантного выпадать, того, что я не ожидал и не просил.
1: Смотри, меня сильно мало волнует нерелевантность рекламы, которую я вижу. Вот. У меня была смешная ситуация. Я член экспертного совета Росмола, я проверяю грантовые заявки. Вот. И у нас бывает ситуация, когда в грантовых заявках мы находим очень смешные ляпы. Поскольку мы не можем как бы раскрывать конфиденциальность, мы аккуратненько просто там скриним какой-то кусок, знаешь, где не видно ни имени, ни проекта, ничего. Вот, и, в общем, сохраняем себе на память, потому что я это потом показываю в проекты. И вот у меня, значит, был проект, где человек искренне рассказывал про то, что он может купить 8 флипчартов по цене 2000 за штуку. Вот, и я пишу в чат наших экспертов, говорю, ребята, говорю, а где можно купить флипчарт за 2000 за штуку? Я это писала в чате ВКонтакте. На следующий день я захожу в Яндекс, загружаю стартовую страницу, мне выплывает реклама флипчарты за любую цену.
0: Ну, вот об этом я и говорю.
1: Вот. Но меня это не сильно бесит, как бы просто это было забавно. Но вот сегодня у меня была очень, скажем так, неприятная ситуация. Я открыла, как ты сказала, Алиса AI?
0: Да, Алиса AI, да.
1: Ну, которая вот GPT, Яндекс.GPT. Вот. И, значит, я задаю ему вопрос. Причем я специально открыла новый чат. Ну, то есть у меня там хранятся старые чаты, я периодически в них залезаю, потому что там все какую-то рабочую информацию коллекционирую. Я захожу, открываю новый чат и пишу, вот такая-то ситуация, как мне отреагировать? И он на абсолютно новой странице нового чата выдает мне выкладку, которая была пару недель назад. То есть он как бы проанализировал все старые чаты и выдал мне вот эту историю.
0: Но они ввели режим памяти, то есть это ввели почти все нейросети на данный момент. Кто-то вел, ну, наши китайские друзья, китайские нейросети ввели это уже полтора года назад. Западные аналоги и наши российские ввели вот буквально недели три западные отдельные.
1: Вот и у меня первый раз сегодня такое.
0: Да,
1: вылезло.
0: И где-то вот буквально 3-4 недели начали очень так активно рассказывать о том, что они ввели режим долгосрочной памяти наши уже нейросети. То есть что это происходит? Там на самом деле есть некое количество слотов, куда нейросеть на основе всех твоих предыдущих историй запросов и историй общения делает для себя некие тезисы о тебе. Что интересно, с чем ты чаще работаешь, на каком языке, какая формальность этого языка, какие проекты ты делаешь, кто у тебя дома, сколько детей, как их зовут. Это все прописывается отдельными строчками. Отдельные нейросети позволяют это удалять, то есть можно контролировать память. Ну, Яндекс не позволяет удалять, он это просто у себя хранит. Можно либо включить, либо выключить этот режим памяти.
1: Что делать тем, кто страдает паранойей?
0: Уже бесполезно что-либо делать, потому что, по-моему, они уже сделали все, что только могли, и проиграли эту битву, потому что, ну, действительно, уже встроено всюду. Вот сейчас, опять же, выходят наушники, да, с искусственным интеллектом.
1: То есть... Ой, я сегодня все купила наушники за 99 рублей, проводные.
0: Не думаю, что в наушниках за 99 рублей есть искусственный интеллект. Вот это как раз-таки один из лайфхаков, как можно, собственно, обойти эту проблему подслушивания. Но сейчас появляются беспроводные наушники с ИИ. То есть получается, что мы сами в них будем точно так же наговаривать. И кого-то это волнует, кого-то не волнует. Я всегда привожу пример. Я долгое время работал, да и сейчас, по сути, индивидуальный предприниматель. Налоговая теряла мою налоговую декларацию в интернете десятки раз. Я говорю, ну а чего мне бояться, если можно поискать обо мне все, в том числе уровень доходов, расходов.
1: Но все в открытом доступе.
0: Да, конечно. И уже чего боимся-то? А паролей каких-то, ну, двухфакторная авторизация. То есть вход во все приложения только там с пальцем, да, с дополнительными какими-то кодами. Но что-то спрятать вообще невозможно. А особенно для искусственного интеллекта, потому что поиск с помощью искусственного интеллекта гораздо мощнее, чем просто поиск с помощью поисковых систем, там Яндекс или других аналогов. То, что выдает сегодня Яндекс Нейро, вот эта вот первая строчка тезисная в поиске, она же всегда даже глубже, чем человек сам может найти. И сколько раз было такое, что ребята, которые мне говорили на каких-то встречах о том, что да нет, ну бросьте, меня ничего, Яндекс обо мне просто ничего не может знать, потому что я из далекой деревни в Сибири. Я говорю, так попробуй сделать это через Яндекс Нейро. Человек делал и удивлялся, что о нем, оказывается, очень много уже известно. Просто это очень тяжело было раньше вытащить с помощью поиска.
1: Хорошо, тогда у меня такой вопрос. Смотри, ты смотрел «Матрицу»? Ну, наверняка, да.
0: Ну, конечно.
1: Давно пересматривал?
0: Я, наверное, как посмотрел один, ну, может, два раза вот в детстве, да, так и не пересматривал.
1: А вот мы посмотрели тут пару месяцев назад с детьми, мы сели, посмотрели первую «Матрицу», вторая нам что-то уже не зашла, а вот первая «Матрица», она же прям пророческая. Вот, она была снята в 99-м году, но они уже тогда предсказали все вот это появление нейросетей, GPT там, и так далее. Посмотрите, понравится. Вот, и там в какой-то момент они прям говорят словами, что автоматизированная система, машина, захватила мир и уничтожила человечество. То есть, по сути, они говорят про то, что искусственный интеллект вытеснил человека под землю, туда вот, где они там обитают.
0: Ну, начнем с того, что сама тематика, вот то, с чем мы сегодня работаем, вида нейросетей, да, генеративные нейросети, о ней уже говорят с 82-го года. Отдельные наши старожилы науки, с которыми я общался, такие уже взрослые инженеры говорили о том, что добрось, мы уже в 70-х на самом деле сидели в НИИ в нашем и обсуждали генеративные нейросети. То есть это даже не 82-й год, это еще раньше. Поэтому ничего удивительного, что в «Матрице» это есть, это и в книгах было, и все боятся именно этого, потому что, ну, уж слишком мы прям идем по этой истории, прям вот как по сценарию. Но, еще раз говорю, что не видел я ни разу такого, чтобы нейросеть что-то делала автоматизированно. Спускала деньги на биржах у людей, когда люди доверяли ей вести свои там акции, управлять акциями, облигациями, видел. Спускали деньги на подписки, различные тарификации, когда человек разрешал ей самой выбирать тот тариф, чтобы просто качество работы было лучше, видел. Видел ли я, чтобы любой человек написал «заработай мне миллион», нейросеть ему выдала ответ, и он сделал это и заработал миллион? Вот не видел.
1: Кстати, надо попробовать. Слушай, хорошо, пирамиды. И сами строились? Или, может, это тоже были нейросети просто прошлого поколения?
0: Да, я думаю, что там в любом случае какой-то интеллект да был, потому что создать их, да, не имея никаких возможностей технических, которые мы понимаем, это вот тоже вопрос того, как люди каким-то образом уже это делали. Хотя мы удивляемся до сих пор, ко мне приезжают там в Петербург гулять друзья из других городов, они очень удивляются даже нашему облику архитектурному города и не понимают, как это строилось, поэтому. А мы вроде как все это понимаем.
1: Нет, тоже нет.
0: Тоже нет, но понимаем, что физически это было возможно. Хотя смотришь на то, как у нас это все выглядит, отдельный собор, и понимаешь, что, ну, как бы, вот я даже не скажу, из чего это и как это можно было сделать. То есть тоже, ну, инженерная мысль. Нейросеть — это просто очень хорошо обернутая, в том числе, инженерная мысль.
1: Хорошо, вернемся к творчеству. Смотри, про рисование мы с тобой поговорили, а следующий вид творчества — это музыка. Сейчас у нас, если мы заходим на Яндекс.Музыку, огромное количество музыки сгенерировано перемотка нейросетями. Вот. Там и музыка с нейросетями, и уже не певица это, а искусственный интеллект поет, да, и причем так поет, что ты не всегда отличишь, что это как бы не человек поет. Поглотит ли когда-нибудь нейросеть музыкальный олимп?
0: Ну, нейросеть с точки зрения музыки сделала очень клевую вещь. Сейчас те артисты, которые очень сильные сами по себе, они научились делать с помощью нейросетей очень качественные демо-записи и потом вкладывать в них свой индивидуальный голос. У нейросети то, что генерирует нейросеть, индивидуального голоса в принципе нет. Эти все песни похожи один на другой. При этом есть такая даже тенденция, ты, может быть, заметила, очень часто голос артиста не совпадает с той музыкой, вернее, даже с теми словами, которые он произносит. То есть вот голос и артиста. Ты слушаешь и понимаешь, что нет, такой певец это петь не мог. То есть это прям сгенерировано нейросетью.
1: Слушай, ну подожди, давай история про бабушку с бегемотом. Ты же знаешь.
0: Да, ну конечно.
1: Вот, и я тебе могу сказать, что я-то вообще лопух. Я смотрела на эту бабушку, едущую на бегемоте. Причем это на соседний поселок, где они снимали. Вот, и у меня не сразу включилось. То есть далеко не все. То есть понятно, когда я смотрю какие-то там рилсы, где танцуют коты, делают тверк, я понимаю, что кот тверк сделает не может. Но когда это что-то прям сильно похожее на правду, очень сложно отличить.
0: Ну, с точки зрения видеогенерации, ну, опять же, нейросеть — это же не что-то супер такое новое, да, то есть нам показывали уже неправдоподобные видео и раньше, то есть компьютерная графика тоже могла в этом плане очень хорошо.
1: Ну да, «Пятый элемент» же сняли.
0: Безусловно. И здесь как раз-таки обмануть нас очень легко. Но вот у меня есть один знакомый, который занимается продюсированием как раз-таки и певицы. Я его спрашивал.
1: Она существует?
0: Нет, это просто вот...
1: То есть он продюсирует робота.
0: Да-да-да, промпт. Он продюсирует промпт. И я его спросил о результатах. Конечно, результаты там тоже не сказать, что очень сильно. Он говорит, ну, у меня там несколько тысяч прослушиваний. Сколько именно точно, он мне не сказал. Я, если честно, даже эту певицу не искал. И я понимаю, что несколько тысяч, это может быть и тысяча, и две, это возможно, а может быть сотни тысяч. Но раз он сказал так тысячи...
1: Ну, три, допустим.
0: Допустим, даже 10 тысяч. И я его спросил, ну вот хорошо, людям понравится. А дальше тебе звонят и заказывают букинг этого артиста на мероприятие. И что? Он говорит, а давай так, вот когда это случится, я об этом буду думать. Я говорю, ну вот видишь, то есть ты уже работая над этой проблемой, работая над этой задачей, ты уже не думаешь о той проблематике, которую ты в целом получаешь. У тебя живого артиста нет.
1: Ну подожди, нет, ну смотри, мы берем абсолютно любую девочку, одеваем ее красиво, прилепляем ей большие достоинства, вот, и включаем... Есть ли у тебя дети?
0: Конечно.
1: Есть прекрасный мультик про Барбоскиных, знаешь?
0: Ну, конечно.
1: Вот. Помнишь серию, где они из этой старшей сестры, из Лизы, нет, из Розы, делали певицу?
0: Нет, я не настолько, конечно, погружен в лор Барбоскиных, мне в этом плане очень стыдно, я попробую.
1: Ну, в общем, там прекрасная была серия, где у них, помню, ну, у них, короче, было там куча детей, одна из них была красивая такая, а... Парень у них, сын, был умный, помнишь?
0: Ну, да.
1: И вот она захотела стать певицей, вот, и он тогда, причем это было еще, слушай, лет 10 назад этой серии было, то есть я со старшим смотрела еще эту серию, вот, и он тогда спродюсировал ей голос, то есть эта собачка только открывала рот, а Ишка за нее пела. Чем твоему другу помешает сделать так же? Если Барбоскины смогли, то и он сможет.
0: Ну вот как раз-таки, во-первых, вот это ощущение, что несоответствие образа той, ну, то есть певицы изначально не было, то есть несоответствие образа, а вот этот вот образ, харизма, оно очень важно.
1: Ну
0: то
1: хорошо, мы попросим ходим... ИИ подобрать нам по харизме подходящую девочку.
0: Ну он же ее не может сгенерировать, правильно, в обычного человека. Это придется очень долго этим заниматься. Понятно, что голь на выдумке хитра, и ты в любом случае решишь эту проблему, если тебе это надо будет, но не очень понятно, что с этим делать. Ну, во-первых, конкуренция большая. То есть, опять же, будем честны, ни один наш поп-певец не пострадал от того, что сегодня миллионы песен появилось в ротации, полностью сделанных с помощью искусственного интеллекта. Наоборот, современный артист это использует очень качественно и действительно усиливают именно свою работу, да, то есть усиливают свой репертуар. И вот они не боятся, что в какой-то момент искусственный интеллект затмит их. Есть очень хороший пример на Западе, но это очень хорошее продюсирование, когда снимают клипы. То есть ты видишь этого певца, но единственное только в клипах. Снимают клипы, делают действительно какие-то такие псевдоиллюзионные представления, но это настолько высокий уровень, что в России это сделать будет откровенно сложно и дорого.
1: Но просто через 10 лет.
0: Через 10 лет, да, но мы же с тобой опять же понимаем, а что будет через год, через два, через три, и нужно ли будет через 10 это все. В какой-то момент нам, может, вошьют чипы, да, не может, а это произойдет рано или поздно, и мы будем просто наслаждаться той музыкой, которая вот у нас в мыслях. То есть вот мы только об этом подумали, и музыка заиграла. И зачем нам тогда любой артист, мы этого артиста опять же себе придумаем в любой момент.
1: Хорошо, про рисование поговорили, про музыку поговорили, письменное творчество, эпистолярный жанр. Есть прекрасная платформа Яндекс.Дзен, к ней относятся очень по-разному, но тем не менее там есть очень-очень достойные писатели. То есть те ребята, девчонки и мужчины, которые пишут разные события, то есть я подписана на некоторых очень приличных, ну там не только блогеров, там на тех, кто именно писатели, именно рассказы они пишут. Вот. И в какой-то момент стало заметно, что даже очень достойные, как сказать...
0: Авторы,
1: спасибо, да. Пыталась синоним слова «писатель» найти, видишь, мне искусственный интеллект нужен для этого. Mm. Вот. Очень достойные авторы периодически выдают явно искусственный интеллект. В какой момент нам вообще полностью перестанет быть нужно уметь писать сочинения, потому что за это за нас будет делать ИИшка?
0: Ну, сложно сказать, это, опять же, надо будет смотреть, куда будет двигаться, в принципе, человек, потому что сейчас, вот, ты, опять же, хороший пример привела, есть отторжение, ты уже это чувствуешь на каком-то подсознании.
1: Ну, стиль просто разный.
0: Конечно, ну, даже если стиль будет соблюдаться, это все равно чувствуется, что это не человек. И, конечно же, мы будем в этом плане адаптироваться. Зачем делают это авторы и вообще писатели, понятно, это вот такая вот мозговая жвачка, то есть очень быстро сгенерировал, отдал, потребитель потребил, умный потребитель с точки зрения там получения каких-то нужных для него вещей, да, там, нарративов, каких-то историй, он это не будет есть. Просто мимо проходящий потребил. Зачем это делается на Дзене? Ну, будем честны, монетизация.
1: Это понятно.
0: Да, то есть для этого это и делается. Делается ли это в книгах, да, я тоже смотрел много исследований, где говорится о том, что я даже смотрел некоторые книги, прогоняя их сам через отдельные системы, и получал, что там 92-98% это написано искусственным интеллектом, а от автора остались только определенные сценарные линии и герои, то есть вот он хотел определенных героев с определенной сценарной линией. Соответственно, это интересно читать тому, под кого это делается. То есть это такая оптимизация, адаптация книги под человека. Но насколько это вытеснит классику? Да вряд ли это вытеснит.
1: Не, ну смотри, у нас есть классика, которая бессмертна. То есть это из цикла, я не знаю, там «Мертвые души» никогда никто ничего не заменит. Потому что я вот их недавно перечитывала. 200 лет прошло, читаешь как про сегодняшний день. Ничего не поменялось. Та же Маниловщина у нас в социальных сетях, пожалуйста. Заходишь, и там сплошные Маниловы. Те же Плюшкины у нас в каждой второй квартире. Ничего не поменялось. Вот. Но кроме, скажем так... неумирающей классики, да, то есть кроме Пушкина, Гоголя, Толстого, я не знаю, там, Горького и еще там пары десятков таких прям значимых писателей, да, есть же тысячи писателей, которые были популярны там здесь и сейчас, да, вот, и они перестанут быть популярны.
0: Ну, конечно, их вытеснят, потому что они не смогут конкурировать. Но, опять же, почему мы читаем классику и не забываем про нее? Потому что нам хочется прикоснуться к определенному автору определенной эпохи.
1: Ой, это неправда. Потому что нас заставляют в школе. Давай, значит, сначала мы все почитаем эту классику, потому что нас заставляют в школе. А вот тех, которые ты говоришь, которым хотят прикоснуться там к чему-нибудь, это я была на прекрасной лекции... где Цыпкин брал интервью у главреда комсомолки, вот, и главред комсомолки, к сожалению, не помню, как его фамилия, он честно сказал о том, что у нас 3% читающего населения.
0: Ну да, так
1: 3%, и есть. Понимаешь? То есть вот это 3% людей, которых, про которых ты говоришь, им хочется прикоснуться, а остальные, они никогда после школы не откроют эту классику.
0: Ну, так мы же и говорим о том, что мы и боремся, ну не мы, а, соответственно, литераторы борются за эти 3%, потому что вообще, почему? Во-первых, эти 3% готовы платить, это вопрос, опять же, денег, то есть именно эти 3% заплатят за дорогую книгу, а когда ты последний раз была в Доме книги?
1: Ну, конкретно условно. В Доме книги нет, ну, я в буквоед хожу.
0: Ну, допустим. Ну, буквоед не самый красивый в данном случае пример, но я... Вопрос денег, да, вопрос стоимости книг. То есть ты смотришь, и книги бывают разные по цене. И человек, который действительно хочет что-то почитать качественное, он пойдет и купит. И более того, классику он купит за любые деньги, потому что ему может понравиться вид в целом, и он хочет это прочитать. Купишь ли ты книгу, которая непонятно кем написана, за большие деньги? Нет. То есть это такой масс-маркет. Ну, так и в музыке он масс-маркет есть, и в видео он есть. И почему литература-то от этого должна отстать? Ухудшает это или делает что-то хуже для человечества в целом? Нет, потому что мусора, шума, его всегда было много. Неважно, музыка это, видео, литература. Здесь появился дополнительный цифровой мусор в виде вот таких нейрогенераторов.
1: Подожди, но мы ушли от вопроса, от ключевого. Зачем детям сегодня нужно будет уметь писать сочинения? Ну, то есть, смотри, мы уже как бы уходим от этих сочинений, потому что появились ЕГЭ, да, и мы говорим про то, что дети сегодня умеют писать в разы хуже, чем умели писать мы с тобой, когда мы заканчивали школу. Вот. И мне кажется, что следующее поколение вообще разучится это делать.
0: Но если вернуться, вот я вспоминаю себя в школе. Насколько сильно мне нравилось писать сочинения? Мне кажется, абсолютно на таком же уровне, как не нравится писать сочинения моему ребенку сегодня. При этом он живет сегодня в эру искусственного интеллекта, а у меня его не было. То есть мне приходилось думать естественным интеллектом. То есть на самом деле в этом плане никак это не поменяло. Ребенок, конечно же, будет сопротивляться. Ему не захочется это писать. Но с точки зрения того, здесь уже идет ответственность. Вот я здесь подхожу как ответственный родитель, на самом деле. То есть я с ребенком точно так же разговариваю о том, что... И он видит, как я занимаюсь нейросетевыми разработками, и он понимает, что есть ценность вот этого человеческого труда. Конечно, ее надо доносить до него. То есть я с ним разговариваю о том, что давай мы с тобой вместе сядем и сделаем. Понятно, что это можно сделать каким-то другим образом. Но ребенок это понимает. Это, опять же, вопрос современных детей. Они прям это понимают. И мне, например, нравится, как у меня ребенок с помощью искусственного интеллекта создает сам для себя игры из тех книг, которые ему нравятся. То есть это вот тоже момент того, что вот это альфа-поколение, которое, даже не знаю, можно их называть альфа-поколением, там детей 8-10 лет, которые с помощью ИИ научились создавать себе интерактивные истории. В этом плане вот это вот творчество, некая глубина мысли у них точно так же развивается. Просто она перешла в другую историю.
1: Или шизофрения. Потому что, вот смотри, вот то, что ты мне рассказываешь, у меня было интервью с психологом, вот, и мы обсуждали такие прекрасные, знакомые нам с детства произведения, как Карлсон. Вот Карлсон, по-твоему, это кто?
0: Ну, я, если честно, не задумывался. Ну, просто литературный персонаж, просто...
1: Нет, ну вот мы представляем себе семью, живущую в Швеции, мама, папа, трое детей, вот, и у младшего ребенка появляется Карлсон. Карлсон — это что?
0: Да просто человек. Вот я, кстати, об этом думал не раз. Для меня это действительно человек, который просто живет на крыше.
1: Для меня это одно из двух. Это либо педофилия, потому что мужчина среднего возраста начинает заманивать к себе на крышу 7-летнего мальчика и просит не говорить об этом маме с папой, либо это шизофрения, когда мальчик, 7-летний мальчик, начинает кого-то видеть, кто вообще, в принципе, начинает с ним разговаривать. Ну, то есть я не вижу здесь ни одного позитивного сценария, потому что что педофилия, что же шизофрения, это прям совсем плохо. Вот. Но то, что ты говоришь про то, что дети начинают разрабатывать себе персонажи, это тот же Карлсон, это та же шизофрения. То есть вместо того, чтобы идти во двор и прыгать в резиночку, не знаю, метать ножички, что мы там делали, пускать кораблики. Они кораблики собирать не умеют. Они не знают, как в ручье весной кораблик запустить. Они вместо этого придумывают себе в виртуальной реальности виртуальных Карлсонов.
0: Ну, мне тут сложно с тобой в этом плане дискутировать, потому что у меня просто... я вижу другой пример. То есть я, к счастью или к сожалению, я не вижу таких проблем, потому что, вот опять же, ориентируясь на своего ребенка и на тех детей, которые вместе с ним играют, они не сидят дома. То есть если дать им возможность выйти на улицу, не дай бог еще отдать велосипед, и не сказать, во сколько вернуться, его надо будет искать. Искать с собаками, как говорится. То есть ребенок сегодня в целом, наоборот, как и я в детстве, хочет пойти куда-то, побегать по заброшке, как они говорят. То есть
1: это да.
0: Вообще его это не останавливает. Никакой искусственный интеллект его дома в этот момент не останавливает. Ни смартфон, ни компьютер, ничего. То есть нет такой проблематики. Про нас же говорили то же самое, что мы потерянное поколение, что... что-то мы там не получим, после нас непонятно, что мы оставим людям.
1: Но в чем-то они были правы.
0: Да, хорошо оставляем. И за детьми своими тоже хорошо следим. И, конечно же, есть те, кто говорит, что вот и это теперь будет потерянное поколение. Да нет такого. Но это все, мир меняется,
1: подожди,
0: мир адаптируется.
1: Давай, посмотри, вот ты работаешь в системе высшего образования, как я понимаю.
0: Ну, в том числе, да.
1: Мы же понимаем, что педагоги высшего образования, которые были, когда мы с тобой учились, все-таки более сильные, чем в среднем те педагоги, которые есть сегодня. Ушел тот пласт профессуры, да, для которых было важно, чтобы каждый студент умел пользоваться этим долбанным амметром, понимаешь? Сейчас другая профессура, сейчас другие задачи стоят, другое качество образования. То есть если мы там смотрим на поколение даже наших с тобой родителей, которые получали высшее образование, это было другого уровня высшее образование, даже техническое мы, например, смотрим, да, чем то, которое получали мы там и получают сегодня. Так что в чем-то мы потерянное поколение. Мы потеряли очень много.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, как для меня было вообще высшее образование, когда я учился? Почему я понимал, что мне дают важное? Потому что те преподаватели, которые со мной работали, это были люди, которые из практики. То есть они были ведущими инженерами в том же НИИ, которые уже переделаны были из НИИ в какие-то частные организации, но тем не менее существовали. И они давали практичные задачи. То есть они нам объясняли всю теорию на практике. Я, будучи инженером-автоматизатором, учился в университете водных коммуникаций. То есть, и я не стал портовым техником, я стал хорошим инженером, который сегодня тоже работает с ИИ. Я, на самом деле, вот, проводя определенные лекции для своих студентов, я ту практику перенимаю. То есть я стараюсь давать студентам такие лекционные материалы, такие практические задания, чтобы студент понимал, а зачем ему это надо. Чтобы он не приносил что-то неразгенерированное. Чтобы он не думал, что вот ему что-то сейчас преподаватель рассказал, что с этим делать непонятно. Я именно прошу в таком формате работать, то есть придумать, каким образом можно то, что я ему рассказываю, применить.
1: И ты считаешь, что у нас не ухудшилась система образования?
0: Я... это уже, я тебе так скажу, я не могу в этом быть экспертом, в ухудшении или нет. Я эту систему образования прошел. Я считаю, что в целом я обучился в этой системе неплохо. И после этого, соответственно, я стараюсь те положительные для себя моменты внедрить, чтобы это не было просто образование ради образования. Насколько мои коллеги в этом справляются, к сожалению, я не могу успевать следить за деятельностью коллег.
1: Ну вот смотри, у нас есть прекрасный искусственный интеллект, который загуглил нам информацию, пока ты отвечал на прошлый вопрос. Смотри, процент читающего населения в Российской империи в 1897 году был 39%. Мы при этом помним, что у нас было огромное количество людей, которые были вообще не образованы, которые читать не умели. В 26-м году, когда у нас стали появляться школы, у нас этот процент стал 56,6%. В 39-м году процент читающего населения был 89,7%. Да, вот. То есть мы говорим про то, что огромное количество людей научились читать. И при этом мы говорим про то, что послевоенные годы, то есть 1950 по 66 год, каждый советский человек уделял чтению книг и журналов около 11 часов в неделю. То есть в советские годы у нас было более читающее население, получается. И получается, что все-таки мы потеряли как поколение.
0: А я могу так сказать, что вот ты сейчас это говоришь, и я думаю о том, что вот я просто вот один из этих экземпляров потерянного поколения. Но то, что я смотрю на своих друзей, и я удивляюсь, у меня часто возникает вопрос, а когда вы успеваете читать? Они выставляют у себя в социальных сетях, в сторисах посты о том, что...
1: Я тоже вставляю.
0: Вот, вот видишь, опять же, вы... откуда у вас это время? То есть это я человек, который не умеет работать с тайм-менеджментом. То есть я не успеваю оставить время на чтение книг. Когда у меня это появляется, я читаю, к сожалению, я вынужден читать профессиональную литературу, не художественную. Это... От этого я, если честно, тоже очень сильно страдаю, от того, что я не могу посвятить время на чтение литературы художественной. Но вот опять же пример. Вокруг меня почему-то все люди читающие, и ты этому подтверждение, а вот я вот такой вот не читающий.
1: А ты в искусственном интеллекте.
0: А я в искусственном интеллекте. То есть, по сути, я же, получается, вот этот кусочек потерянного поколения. Плохо ли это, хорошо, сложно сказать, но это, наверное, нормально. Опять же, вот, ну, причем здесь вот очень хороший пример, что я являюсь как раз-таки негативным примером.
1: Так, мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете присылать вопросы. Мы поговорим сегодня про искусственный интеллект и про то, как он влияет на нашу жизнь.

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок». Мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Александр Гуков, и говорим мы про систему искусственного интеллекта. Александр, у меня есть вопросы, которые пришли от радиослушателей, от моих подписчиков ВКонтакте, когда мы выложили анонс программы. Итак, Ирина Орехова спрашивает, как искусственный интеллект может помочь в развитии онлайн-проектов?
2: Ну, если мы говорим про онлайн-проекты, то это чаще всего вот то, о чем я сегодня говорил, предиктивная аналитика. Что это такое? Мы уже привыкли к тому, что мы можем посмотреть на историю с точки зрения ретроспективы, что случилось. Мы что-то сделали какие-то онлайн-активности и понимаем, какие они нам дали результаты, метрики. И радостные, что вот у нас есть такие метрики, но мы никогда не могли посмотреть вперед, а что будет через 3-6 месяцев, а как делать что-то, чтобы получилось так, как я хочу через 3-6 месяцев. И вот в этом плане нейросети позволяют нам работать с любыми данными вперед. Что это значит? У нейросети, ввиду того, что это очень большой объем данных, благодаря которым она делает вот эту симуляцию вперед, процент попадания в ожидаемые результаты порядка 88-92%. Это вот так вот, если по-научному подходить, по-технически. То есть фактически 90% того, что она наобещает через 36 месяцев, если ей дать данные, они будут, соответственно, реализованы. И вот тут к вопросу о том, что получается, мы можем сегодня наконец-таки управлять еще тем, а к чему мы идем, вот эта точка Б. Мы раньше всегда начинали, делали и шли по наитию. То есть правильно, неправильно не знаем. Сегодня мы можем четко понимать, как идти туда, куда мы идем. Онлайн это прям самые сильные.
1: Слушай, я переверну вопрос. Я не очень понимаю, что именно имела в виду Ирина. Я поняла вопрос вообще не так, как ты его понял. Я много лет занималась проведением онлайн-тренингов и лекций в онлайне. И, соответственно, продавала себя как специалиста по онлайн поведению тренингов онлайн. У меня слова заканчиваются сегодня. Вот. И в данном случае я понимаю, что у нас есть огромное количество проектов, которые продолжают делать то же самое, да, когда мы продаем онлайн-курсы, онлайн-лекции там, и так далее. В этом плане как мы можем использовать интеллект? Если у нас есть эксперт, который умеет читать лекции, не знаю, там, на любую тему. Я, например, да, я умею читать лекции по социальному проектированию и по тайм-менеджменту. Это две темы, с которыми я работаю. Вот. Как я могу себя через и с помощью ИИшки продвинуть, чтобы получить больше клиентов?
2: Ну, во-первых, ты можешь себя отстроить, это самое важное. У тебя появляется очень качественный критик, который мало того, что тебя прокритикует по любым твоим материалам, как ты говоришь, как ты строишь курсы, как ты себя позиционируешь с точки зрения вот личного бренда. И заканчивая тем, а как геймифицировать и сделать твой образовательный онлайн-материал. А какая проблема онлайна чаще всего? Односторонняя связь. Ты что-то рассказываешь, возможно, тебе, конечно, люди приходят и дают в момент рассказа обратную связь, какие-то комментарии пишут или задают вопросы, но чаще всего это в одну сторону. Вот как этих людей развлекать? Вот у меня есть хороший пример, у меня также одни из ребят, которые занимаются таким лекторством, пришли и сказали, а как бы нам сделать что-то такое, чтобы человек фактически не засыпал на наши лекции? И мы придумали некую таполку, ну, в данном случае приложение для смартфона, в которой человек просто нажимал лайк и дизлайк в тот момент, когда слушал лекцию и слышал для себя какие-то интересные или неинтересные вещи, которые ему было интересно или которым были ему полезны или не полезны. И для них это была игра. Вот натапать лектору больше лайков или дизлайков.
1: Хорошо, но это ты говоришь про уже набранную аудиторию. Если мы говорим, что, на мой взгляд, ключевая проблема, ну, то есть на моих лекциях у меня нет проблемы в том, что люди через монитор не задают мне обратную связь. У меня таких лекций было, по-моему, единицы, то есть у меня как бы нет проблем с обратной связью. Есть проблема с продажей этих лекций, да, с тем, что не хватает ресурса на то, чтобы и проводить обучение, и набирать группу. То есть как раз-таки вот этого продюсера, который продвигает твою несуществующую музыкальную подругу, вот, у меня не было. А каким-то образом это может делать искусственный интеллект? То есть как-то запрограммировать его так, чтобы он набирал мне аудиторию?
2: Конечно. Во-первых, начнем с того, если это онлайн-аудитория, что там работает? Там работает вот эта так называемая лидогенерация. С чего она начинается? Она начинается с хорошего заголовка и лида. То есть у тебя может быть очень классная лекция, но человеку неинтересно читать анонс этой лекции. И можно буквально с одного, с двух предложений человека затянуть на эту лекцию. Это уже победа. Вот это может сделать тебе сегодня нейросетевой инструмент, потому что у него есть огромное количество вот таких вот кликабельных, вовлекающих заголовков. Он с этим может помочь. Он может адаптировать материал, разбить его правильно и как раз-таки стать вот этим продюсером. дать дополнительные советы, что сегодня очень мощно, о чем ты говорил, транскрибация. Ведь не только транскрибация сегодня в нейросети. Сегодня можно записать свою лекцию на диктофон так, как ты ее читаешь, и попросить нейросеть дать обратную связь, в том числе по тональности. Насколько, где ты проваливаешься, где у тебя не хватает голоса, где ты слишком эмоционально говоришь не в попад. Где тебе, наоборот, надо эмоцию поднять? Где дать человеку, который тебя слушает, отдохнуть? Как это правильно разбить на аудиовизуальные блоки? То есть вот это все прошить сегодня человеку надо. И в обязательном порядке это надо использовать. В том числе поставить, опять же, для себя и сгенерировать с помощью искусственного интеллекта твой текст, если ты идешь на публичное выступление. У меня был хороший пример ребят, которые в обычной жизни никогда не занимались публичными выступлениями. Никогда в жизни. Они работали на обычных работах. То есть это обычные, там, условно говоря, сварщики, слесари. И тут у них появился шанс. Появился шанс получить высшее образование. Что им надо? Им надо защитить дипломную работу. И они ко мне подходят и говорят: «Саш, мы никогда в жизни ничего не рассказывали». И я им сделал вот этот пример. Я говорю: так давай, я тебе... покажи мне свою дипломную работу. Он мне показывает дипломную работу, она сделана отлично. Я говорю: давай мы из этого тебе сделаем текст. С помощью нейросетей сделали текст. Я этот текст ему озвучил. И несколько таких ребят катались, слушая в машине текст своей будущей речи на дипломе. Потом они сдали на отлично. Он говорит: если бы не вот этот вот подход, я бы никогда так не смог. При этом он и не сможет это сам. Он никогда не поймет, как этот текст создать, написать. Он его не захочет озвучивать. Да банально ему противно будет свой голос слушать. Мы же все не любим слушать свой голос. Ну, многие,
1: во всяком случае.
2: Да. А тут ты еще выбираешь голос, который тебе нравится. Хочешь девушка, хочешь молодой парень, не знаю, хочешь старик Хоттабыч. И вот он, собственно, тебе твою лекцию, твой материал читает тот голос, который тебе приятен, и ты начинаешь это запоминать еще и с точки зрения аудиального формата. То есть прокачать себя как человека, занимающегося онлайн-образованием, допустим, это очень большие возможности на сегодняшний момент. И этим надо пользоваться 100%.
1: Это прокачать себя, а мы говорим именно с точки зрения, как монетизировать эту историю.
2: Только популярность. Если ты делаешь это хорошо, к тебе приходит. Я делал такие же, предлагал людям: пишите про себя больше статей. Они говорят: ну я же не умею, да и как я буду про себя писать? Ну пускай нейросеть про себя, про тебя пишет, а ты это выставляй на, соответственно, блоговые площадки. Зачем? Ну потому что если я занимаюсь какой-то сборкой программы для какого-то форума, для какого-то мероприятия, мне нужен сильный эксперт. Что я первым делом делаю? Начинаю писать «эксперт по», ну, еще, может быть, город приписываю, потому что мне хочется найти его поближе к себе.
1: И не тратить деньги на дорогу.
2: Конечно. Так стань вот этим человеком, которого я буду находить по ключевой фразе «эксперт по». И это можно сделать, например, с большим количеством статей. Эти большое количество правильно написанных SEO и гео-оптимизированных статей, то есть вот SEO — это мы привыкли, для интернета сейчас уже модно, считается модным гео, чтобы еще и нейросеть нас обязательно упоминала. Нейросеть нам такие статьи будут писать. Нам это осталось разместить. Да уже и размещать не надо. Дай логин и пароль от тех блоговых площадок, которые у тебя есть. Нейросеть сама будет выходить и туда размещать. То есть вообще сложностей в этом плане никаких. Все, что тебе... Я так даже всегда есть такой пример хороший. Все, что тебе противно делать самому для себя, потому что есть этот эффект самозванца, отдай нейросети, она сегодня все это делает.
1: Круто. Так, пишет нам Павел Копылов: Александр, знаю давно, но лично почти не общались. Это из разряда медианаблюдения. Подписан, слежу, смотрю, слушаю. Я как медиаразведчик. Воспринимаю Александра как наставника. Благодарен за открытость и готовность делиться знаниями и опытом. У меня вопрос к эксперту. Топ-5 медиаресурсов, сетей и платформ для монетизации контента в России.
2: Ну, у нас не так уж много вариантов монетизации контента в России. Конечно, если мы говорим именно прямо о монетизации себя как эксперта, который очень хорошо подает информацию, то это, безусловно, соцсети. То есть в данном случае, конечно же, ВК нам дает эту возможность. Я всегда говорю о том, что невозможно себя все-таки продюсировать исключительно через онлайн. Это надо выходить в офлайн, а здесь самая большая монетизация в любом случае. То есть создание любых программ образовательных... То есть создавать площадку в офлайне, не в онлайне. А в целом видел огромное количество вариантов, когда люди делали монетизацию и делали вот это вот развитие себя и заработок вообще на любой площадке, которую только можно придумать. У нас огромное количество развлекательных порталов. Делай развлекательный контент, тебе придут. Не буду называть, чтобы не делать конкуренции, да, другим порталам, потому что, может быть, какие-то не знаю, но в интернете сейчас, именно в российском сегменте интернета, огромное количество и огромный запрос на авторов. И здесь как раз-таки я заметил тоже проблему, что многие стали писать «автор нейросеть». То есть вот внутри этих авторских сообществ точно такое же отторжение нейросетевого контента. Поэтому есть куда развиваться, и конкуренция не растет.
1: Есть ли у тебя твоя любимая какая-то нейросеть, какие-то любимые задачи, которые можно делать?
2: Ну, у меня есть любимая нейросеть, безусловно, ГЛМ, китайцы. Я люблю китайские нейросети. Я не могу сказать, что российские нейросети в чем-то хуже. Я, скорее всего, как любой человек, вот как есть люди, которые на определенной машине стали ездить, и вот только ей доверяют. Я точно так же. У меня есть там пул, так называемый пайплайн, то есть пул нейросетей, их там 5-7 из них, соответственно, 100% две наши, Яндекс.GPT и GigaChat, но, соответственно, есть еще в этом пуле все остальные, это китайские разработки. Принципиально не пользуюсь западными разработками. Считаю, что зачем я буду платить за то, что делают наши российские и китайские нейросети бесплатно или очень-очень-очень-очень дешево. Поэтому у меня вот такой подход.
1: Сейчас идет самая жаркая пора для абитуриентов. Ребята выбирают направление своей будущей жизни. Какие профессии с учетом сложившейся сейчас ситуации с ИИшкой ты бы рекомендовал рассматривать как перспективные?
2: Ну, я всегда говорил и говорю, и мы даже с ребенком это, кстати, обсуждали. Я считаю, что в любом случае профессия любых голубых воротничков, то есть тех людей, которые будут заниматься трудом руками, ну или использовать некие автоматизированные машины для этого, это 100% ты себя обеспечиваешь и зарплатой, и работой. А с точки зрения любых других работ, я не очень, опять же, верю в то, что пишут на порталах о том, что не нужны будут бухгалтера, не нужны будут юристы, все это заменит нейросеть. На самом деле, опять же, не заменит. Просто мы пришли сейчас уже в тот момент, когда ты бухгалтер и промпт-инженер. Ты просто должен уметь работать с этими современными технологиями. Ты юрист, и ты промпт-инженер. Ты опять же с этим должен уметь работать. Ты себе всегда найдешь работу. Но если ты с харизмой, если ты сильный человек, ты хороший профессионал в своей работе, не заменит нейросеть. Мы уже это обсуждали, почему. Надо на кого-то жаловаться. Всегда хочется работать с лучшими. А нейросеть — это никогда не будет лучшее. Всегда хочется работать с лучшим человеком, потому что это приятно. Ну и, соответственно, результат мы всегда все-таки хотим доверять какому-то живому существу. Не зря у нас в Конституции даже про авторские права, да, написано как? Что авторские права — это принадлежат физическому лицу, человеку. То есть у нас там нейросеть не может являться автором какого-то шедевра.
1: Ну, это пока.
2: Да, возможно, пока. С другой стороны, насколько ты вкладываешь свой труд в работу нейросети, мне в этом плане нравятся различные судебные примеры, когда промпт и нажатие кнопки считался достаточно весомым вкладом в развитие некого труда, и человек как физическое лицо становился автором этой, соответственно, идеи.
1: Хорошо, тогда вот смотри, такой вопрос. Как я уже говорила, я работаю в системе грантовых конкурсов, вот, и целый ряд грантовых конкурсов стал запрещать использовать ИИшку для написания грантов. Как ты думаешь, почему?
2: Ну, я видел такие, на самом деле, тоже заявки ко мне приходили и спрашивали, как их улучшить, потому что человек не хотел все равно это делать руками, он хотел это улучшить с помощью ИИ. Но чаще всего достаточно большое количество не завышенных ожиданий, неправдоподобных тезисов. Мне в этом плане...
1: Задам вопрос по-другому. Смотри, я вижу десятки, если не сотни, заявок ежегодно. Да? То есть через меня проходит прям поток. Вот. И мы сейчас не говорим про то, что заявки слабые, кривые, косые, завышенные. Это мы вообще не рассматриваем. Я не понимаю, принципиально не понимаю запрет на использование ИИшки. Если человек не понимает, как написать заявку на социальный грант, он что с ИИшкой, что без ИИшки, ее не напишет. Вот. Если человек понимает, как написать заявку, то ИИшка просто ускорит процесс и сделает заявку более, скажем так, ну, литературно выраженной, да? И я не, вот честно, я не понимаю причину запрета.
2: Ну, вот у нас сначала всегда есть некий страх. Сейчас мы все еще проходим почему-то через эту стадию страха. Мы сейчас пытаемся это запретить. Все еще пытаемся запрещать. При этом отдельные уже, вот как мы с тобой обсуждали, вузы, отдельные организации начинают это не запрещать, регламентировать или даже поощрять. И, соответственно, это создает новую культуру. Рано или поздно придется просто менять, наверное, правила оценки, правила того, как создаются эти заявки. Потому что, конечно же, будет обидно, если человек, который абсолютно ничего не понимает в той заявке, которую он написал, получит грантовые деньги.
1: Но он просто сядет, если он их не реализует.
2: Ну, давай будем честны, если это какой-то грант физлица, максимум, что он сделает, он их вернет.
1: Нет, ну там огромные судебные тяжбы там и все прочее.
2: Ну, никто не будет сажать за то, что ты бездействовал и не сумел. Тебя попросят деньги
1: назад.
2: Нет,
1: а если ты не сможешь их вернуть, ты сядешь.
2: Ну, извини, это, конечно, ты растрата.
1: Это мошенничество. Мошенничество, безусловно. Да. То есть человек, ну, мы все-таки говорим про то, что, наверное, да, ты сказал про то, что они получат деньги человек, который не сможет заняться своим проектом. Я все-таки думаю про то, что люди чуть более думающие, они не будут получать деньги на то, что они не смогут реализовать.
2: Ну, здесь сложно сказать. Я видел такие заявки, когда я думал, а зачем ты туда идешь вообще на эту грантовую заявку? То есть я видел, как люди пишут, в том числе с искусственным интеллектом, и я прям боялся. Я думал, а зачем ты вообще идешь с такой заявкой на грант? Чем он должен помочь человеку? Чем он должен вообще помочь обществу? И где в этой заявке ты?
1: Я из последних грантов, которые я проверяла, был прекрасный грант, где ребята из СПО с помощью реализации гранта предлагали в качестве цели проекта, у них стояло увеличение популяции читающих школьников.
2: Ну вот, видишь, популяции работают, да, ребята четко узнали.
1: Это, кстати, мне кажется, проект «Россия. Демография».
2: Да, я просто как медиа-менеджер, я пугаюсь всегда таких заявок, в которых написано, что заявка, что грант сделан на какую-то тематику развития определенных нарративов или смыслов через видеоконтент, и в конце написано о том, что мы, значит, привлечем 100 тысяч просмотров. Для меня уже вообще непонятно, как для человека. Не буду говорить, что я этим хвалюсь, но, тем не менее, делающим миллионные просмотры на виральном, да, то есть на охвате качественного контента. Я не понимаю, что значит 100 тысяч просмотров какого-то видеоконтента. И потом человек подает отчет, я его вижу, и вижу, что у него там, например, в его ВК-паблике 120 человек за это время подписалось. Я думаю, и... Что же ты продвинул-то в итоге на эти бешеные деньги, которые ты взял? То есть, что с этим произошло? Вот для меня вот как... Ну, это больше профессиональное. То есть, ну, я видел такие заявки, и ведь ты, ну, ты же с помощью искусственного интеллекта можешь их усилить. Ну, хотя бы, ну, попробуй. Попробуй не заявку написать с помощью ИИ, попробуй свой проект усилить с помощью ИИ. Вот немножко иначе посмотри на эту проблематику.
1: Хорошо, другая история. Заменят ли ИИ проверяющих экспертов?
2: Я думаю, что заменит, да, будем честны. Я не знаю, как вот проверяются. Я четко понимаю, что ты 100% проверяешь руками, потому что это еще важный опыт. Но я подозреваю, что большинство твоих коллег уже вообще не парятся в этом плане и прогоняют это все через промпт. Просто описали, что же в заявке надо увидеть. Выставь там какой-нибудь псевдобалл от 5 до... там от 1 до 10, и поставь мне галочку напротив тех грантовых заявок, которые набрали больше, чем 7. И все, соответственно, ему выплевывает назад результаты обработки всего этого потока. Потому что сейчас, если взять нейронки китайские, ну, допустим, тот же DeepSeek, у него контекстное окно 1 миллион токенов. Что это значит? Это значит, что я туда 3 книги «Война и мир» могу запихать, и он не потеряет понимания, что в этих данных. Соответственно, сколько мне дадут заявок? 50? Ну, я 50 заявок запихаю в нейросеть, она не поперхнется и не сгаллюционирует и выдаст мне итоговый результат за 15 минут. А я посижу, коллегам еще скажу, как это было тяжко все это делать.
1: Хорошо, тогда такой вопрос. Вот мы загрузили туда эти 50 заявок. Он их проанализировал, выдал нам ответ. Даже, допустим, этот ответ совпал с цифрами, которые дали коллеги, которые проверяли руками, и оно прошло как бы дальше, да? Потому что там еще должно совпадение быть баллов от разных экспертов. Но в этот момент все данные, которые люди дают нам в заявке, попадают в нейросети в интернет.
2: Безусловно, все попадает туда.
1: Это же является нарушением кодекса и договора.
2: Если идти по законодательству, у нас только 152 ФЗ есть, это о том, что данные, которые загружаются в нейросеть, должны обрабатываться и храниться на территории Российской Федерации. Если я это загружу в гигачат от Сбера, я никак не нарушаю законодательство.
1: Ты нарушаешь договор с организацией, от которой ты являешься экспертом.
2: А здесь надо смотреть, что в договоре прописано.
1: Что ты должен хранить конфиденциальность.
2: А я храню конфиденциальность. Ни на моих данных входящих, ни на исходящих нейросеть не обучается. Каким образом это где-то куда-то попадает? Кто об этом узнает? И мы же говорим о том, что есть люди, которые будут не руками, а специально нейросетями это делать. Каким образом ты их хочешь поймать? если они с точки зрения закона все обрабатывают честно. То есть эти данные нигде не копятся, не коллекционируют.
1: То есть вероятность того, что, например, ты написал грант о том, как, я не знаю, там... провести курс кройки и шитья для детей с ОВЗ. Ты написал этот грант, он попал мне, я загрузила его в гигачат. На гигачате я его проверила, и там, не знаю, через неделю кто-то другой говорит: гигачат, помоги мне написать грант, как сделать курсы кройки и шитья для детей с ОВЗ. И вероятно, ну, то есть, короче, гигачат не выдаст ему твой проект.
2: Нет, не выдаст. Причем в гигачате, опять же, есть в этом плане очень хорошие настройки. Там есть такая галочка, ее можно снять принудительно, чтобы ни в коем случае в целом контекст даже того, о чем ты общаешься с нейросетью, не попадал в базу. То есть это, ну, мы всегда говорим доверять, не доверять. Где мы можем доверять машине? Только лицензионному соглашению, благодаря которому мы с этим аппаратом, с этим искусственным интеллектом работаем. А в лицензионном соглашении написаны определенные слова, то есть определенные термины. И тот же Сбербанк в данном случае, как производитель гигачата, не может их нарушать, потому что это лицензионное соглашение. Плюс сдача нейросети оборудования, на котором крутится эта нейросеть, во ВСТЭК, да, то есть это вот определенные правила лицензирования, это все подтверждают. Но при этом у меня были примеры, когда есть такой сейчас вид мошенничества, когда люди загружают в те нейросети, которые нельзя использовать, а те же китайцы загружают большие Excel-таблицы с фамилиями и номерами телефонов, и ты знаешь, что человек это сделал, через несколько диалогов можешь этот номер телефона из нейросетки вытащить. Хотя, казалось бы, использовать 300 миллионов человек в месяц. Но, тем не менее, строго про определенного человека ты найдешь эту информацию.
1: Слушай, сегодня на самом деле было прям очень интересно. Была куча для меня абсолютно новой интересной информации. Я напоминаю, что в группе Радио Шоу ВКонтакте запись этого эфира мы увидим в ближайшие дни, так что вы сможете переслушать, дополнить, переслать друзьям суперполезную информацию, которую нам дал Александр. А у меня всегда в конце эфира есть несколько обязательных таких вот моментов, которые я даю всем гостям. А, во-первых, это свободный микрофон, тот момент, когда можно сказать: привет, мама, я на радио, вообще на любую тему.
2: Ну, я бы в данном случае сказал: привет, Дема, я на радио, потому что у меня ребенок бы очень сильно и очень сильно удивится, когда это услышит, поэтому, Дема, привет, это точно.
1: И все?
2: Да, я, мне кажется, так больше никто бы не удивился, а вот удивление ребенка всегда полезно и приятно.
1: Хорошо, и буквально последние там 3-4 минуты эфира мы тратим на какую-то историю про героя, про того, кто у меня сегодня был. Любимые фильмы?
2: Ну, любимые фильмы, конечно, Нолан. Все, что снимает Нолан, потому что это все вот про фантастику. Очень люблю Марвел. По мне это видно, зрители. Да. Наши слушатели этого не видят, но по мне видно, что я люблю Марвел, люблю Железного Человека, Человека-паука, и эта любовь передалась, опять же, детям, ребенку, не детям, дитю одному. И поэтому, конечно, вот все, что связано с Марвелом, это все прям пересматривается безостановочно.
1: Книги любимые?
2: Книги, ну, чаще всего, конечно, профессиональная литература, она ничего не скажет по названиям, но обожаю Агату Кристи. Перечитываю, потому что всегда быстро забывается, как же там отгадывались те или иные герои, да, те или иные убийцы, которых искали в книгах. Очень хорошо развивает вот это творческое мышление. Все, что рядом с такими произведениями, тоже перечитывается и, кстати, пересматривается. То есть тоже обожаю все, что именно создается в этом плане.
1: Я вот даже загуглила, да, что Эркюль Пуаро действительно был написан Агатой Кристи, потому что я очень...
2: Это...

0: Я вот не знаю почему, но почему-то каждый раз попадала именно на фильм про Фантомаса, вот, когда он, особенно помнишь, какую-то маску себе надевал, был таким лысым. Вот. И вот это какое-то такое прям детское воспоминание такого классного, интересного фильма.
1: Ну да, кстати, тоже. Но здесь у меня как-то меньше смотрели родители. Это все, мне кажется, от родителей приходит. Что смотрели родители, что смотрим мы. И вот в данном случае детективы. У меня у отца была самая большая сборка, подборка книг Александра Дюма. Там было абсолютно все. То есть у меня пол шкафа занимали только книги Дюма. И я их читал. Сейчас, правда, не знаю, где они, но это тоже такой наложил определенный пласт, определенный вот подход к чтению книг.
0: Иишка заменит кино?
1: Нет, не заменит, потому что невозможно. Нельзя заменить режиссерскую работу, сценарную работу. Она видна, и она считывается, и нейросеть не пока. Пока, во всяком случае, мы все говорим о пока, но не способна.
0: А что, засунем Хабенского в гигачат, скажем, сними нам фильм? Такой-то,
1: ну,
0: и такой-то.
1: Да, конечно, Константин Хабенский сильный, все остальные не очень понятно, как в этом плане, да, как их потом отличать, то есть есть у нас, но нет, видел примеры, не работает. Даже вот пытались люди, не работают.
0: Саш, спасибо тебе огромное. Действительно, было очень интересно. И надеюсь, наши радиослушатели тоже какую-то себе пользу сегодня вынесли. Желаю тебе больших творческих успехов. И я, правда, не знаю, в данном случае, творческие ли это успехи, или все-таки это успехи инженерной мысли. Вот. И большое тебе спасибо.
1: Да, спасибо. Инженерия, она вообще невозможна без творчества. Поэтому, конечно, это тоже творчество. Творчество создания каких-то цифровых вещей. Поэтому желаю всем развиваться в этом творчестве и не упускать своих возможностей 100%.
0: Да, дорогие радиослушатели, я желаю всем прекрасной рабочей недели. Обещают мокрую неделю и горячие выходные. Надеюсь, у вас получится позагорать и покупаться не только под дождем, а через неделю, в понедельник, 13 июля, мы будем говорить о самом крупном в России приюте для домашних животных. Так что все те, кого волнуют братья наши меньшие, жду вас в следующий понедельник. И всем пока-пока. Оставайтесь с музыкой Радио Шок.

0: Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок.
1: Держи рубежи, так и есть ты в финале. Держи рубежи, можно встать во весь рост. Держи рубежи.

911. There's a guy here with a gun.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

0: Shockradioshock.ru.
1: Definitely worth it.

0: Шок Радіо. Шок Радіо. Шок.ру.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

так закончены, и поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя неспроста.

сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.